0: Я упаду, я тебя придержит. Дай Боже, смотрите.
1: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.